0: будьте с нами.
1: Итак, слушаем задние далее в наставку. Телефонские линии су отворены, дакле имамо Пургери, стотину дана, стотину ночи, затем Ирена Грден, мой живот единый, и из Китнице остало одно дете. 466-665-466-885 и, наверное, преко WhatsApp 091-554-5573.